Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Себеж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Серебро». Перепутала.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: В начале 20 века город Алатырь был крупнейшим городом Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: Ого, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от «Ёлки» и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

записывайте на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России утвердили программу развития и начали проектирование стратегических и многоцелевых атомных подводных лодок пятого поколения. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ страны Александр Моисеев. По его словам, новые субмарины будут оснащены атомными энергетическими установками. Россияне все чаще отказываются от фитнес-трекеров и умных часов. Многие перестают использовать гаджеты в течение полугода после покупки. Причины довольно банальны. Не всем нравится постоянное ношение устройств. Это причиняет дискомфорт. А еще людей раздражает быстрая разрядка гаджетов. Команда с Александром Овечкиным в составе выиграла матч года. Благотворительная игра с участием игроков из национальной и континентальной хоккейных лиг состоялась в Санкт-Петербурге на СКА-арене. Команда защитника Юты Михаила Сергачева одержала победу над командой форварда Лос-Анджелеса Артемия Панарина. Основное время завершилось со счетом 9-9, а в серии буллитов команда Сергачева победила. Кстати, сам Овечкин забросил одну шайбу. В России вырос спрос на туры по Золотому кольцу. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Дубний, один из элементов таблицы Менделеева, был получен в городе Дубна и назван в честь него.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хочешь быть счастливым, просто им будь. Ярким и красивым будет твой путь.
2: Зара и Чапаев.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты. А я меняю тебя на тебя, на тебя, но другую. Добрую, нежную, верную.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Для педагогов вводят новые меры господдержки. Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он закрепил особый статус учителей, право на профессиональное развитие и бесплатную юридическую помощь. Молодым специалистам гарантируют наставничество, а учителям с 25-летним стажем звание ветеран труда. Спрос среди российских туристов на путешествия по Золотому кольцу в этом году вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Туристы все чаще выбирают более глубокое знакомство с регионами. Это говорит о высоком потенциале развития Золотого кольца и возможности привлекать туристов повторными поездками. Средняя же продолжительность туров по Золотому кольцу 4-5 дней. Сергей Жуков собрал более 75 тысяч человек в Лужниках. Группа «Руки вверх» таким образом побила прошлогодний рекорд 73 тысячи проданных билетов. Жуков отметил, что на концерте собралось 3 поколения людей. Первый безэкипажный корабль для охоты на подлодки построят в России. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз 19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России создадут новейший безэкипажный корабль большого водоизмещения. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. Он отметил, что катер предназначен для обнаружения подводных объектов, в том числе подлодок. Все больше россиян выбирают для путешествий по стране направления, которые позволяют сократить расходы. Наиболее востребованными вариантами стали города Золотого кольца России, курорты Азовского моря и туристические локации Дагестана. Согласно исследованию, именно эти направления выбирают 40% респондентов, которые планируют отдых внутри страны. Еще четверть россиян экономят на размещении. Они отдают предпочтение недорогим гостиницам и гостевым домам. Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю выиграл 12-раундовый поединок против американца Эрла Спенса-младшего. На счету сына Кости Цзю теперь 28 побед, из которых 18 нокаутом и 3 поражения. Цзю-младший является интернациональным чемпионом Всемирной боксерской организации. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Название города Пятигорска на жестовом языке глухонемых выглядит как два направленных друг на друга пистолета. Это отсылка к дуэли Лермонтова и Мартынова.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включай через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и группы Кино. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Тур родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Вы наверняка удивитесь, но существует и второе название этой песни – «Бледный бармен». Песня тоже является частью вселенной, философская композиция, которая стала настоящей визитной карточкой группы «Ронда». А написана она была еще в 1989 году. Автором текста является поэт Александр Шаганов. Музыку написал композитор Игорь Матвиенко. Он, к слову, изначально назвал песню «Вселенная». И именно под таким названием она числится в реестре Российского авторского общества.
1: Жёсткий коньяк, разбавленный хлеб, сжатые нервы на колени.
0: Интересно знать, поначалу Матвиенко не планировал отдавать песню «Ронда». Он рассчитывал предложить ее другому исполнителю. Но барабанщик группы Николай Сафонов сумел убедить Игоря Игоревича дать шанс «Ронда». И надо сказать, что во многом благодаря этому шедевру статус «Ронда» резко изменился. Группа стала известна им на всю страну. Позже Матвиенко создает группу «Иванушки Интернешнл». И коллектив исполняет «Вселенную», но уже в танцевальной обработке. И, разумеется, повторить успех оригинала и близко не удалось.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В Ярославле разместилась первая из появившихся в России табачная фабрика «Балканская звезда».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад главной песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог».

0: Полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Автолюбители какого возраста чаще всего попадают в ДТП? Экспертам нескольких страховых компаний удалось вычислить возраст тех, кто чаще всего попадает в автомобильные аварии. И тут надо сказать, без особых сюрпризов. Чаще всего в ДТП оказываются люди в возрасте от 20 до 25 лет. То есть те, кто получил водительское удостоверение совсем недавно. При этом женщины чаще обращаются в компанию. Частота ДТП у них достигает 35% против 29% у мужчин. Однако не стоит думать, что стереотип о том, будто женщина водит автомобиль хуже, подтверждается. Дело в том, что средний размер ущерба у молодых мужчин заметно выше. Именно они чаще остальных становятся участниками тяжелых аварий. Доля тотальных ДТП у этих водителей является максимальным показателем по всей статистике. Также высокие аварийные показатели в возрастной группе от 38 до 43 лет. 23% от всех страховых случаев. Ну а замыкает аварийный топ люди в возрасте от 60 до 65 лет.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Город Кингисепп получил название в честь эстонского коммуниста.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Никаких сомнений, похоже, счастлив я. И не слыха, чтобы в таком хорошем настроении.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Сочень. Когда-то его ели только в сочельник. День накануне Рождества Христова. И крещенский сочельник. Отсюда и такое название. Сочень. Сложенная пополам лепешка из пресного теста с начинкой. Обычно творожной. По форме напоминает полукруг. Способов приготовления сочней несколько. Главное во всех вариантах очень тонко раскатать тесто. Это могут быть небольшие плоские пирожки с творожной начинкой или тесто, которое раскатали в один большой пласт. Отличной альтернативой творогу считались и ягоды, например, брусника или клюква. В кулинарном словаре писателя-историка Вильяма Похлебкина указано, что сочни появились на севере России. Там впервые стали выпекать полуоткрытые пирожки с разными начинками, в том числе и с творогом. И, кстати, знакомые нам сочники из песочного теста с творогом – ближайшие родственники сочням. И если поначалу эту выпечку было принято готовить на Рождество, то сейчас она будет приятным дополнением к чаепитию в любое время года.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. В Зеленодольске в 19 веке американец Робс построил спичечную фабрику.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
1: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Новая русская пословица гласит: «Скуфом быть честь, а зумеры и в каждом дворе есть». Но кто же такие скуфы? Современный язык постоянно пополняется словами и выражениями, которые характеризуют новое явление. Одно из таких слов – скуф. Этим термином называют мужчин за 35-40 лет. Слово активно используют молодежь в соцсетях и в повседневной жизни. Но тут есть важное пояснение. Под термином «скуф» понимают мужчин неопрятных, с лишним весом и пивным животом. Считается, что они рано забросили себя, не занимаются спортом и предпочитают жирную пищу. Обычно скуф ассоциируется с низкооплачиваемой работой, семейным бытом и консервативными взглядами. Хобби этих людей, по мнению интернет-сообщества, охота, рыбалка, видеоигры и просмотр телевизора. Скуфов часто представляют как ворчливых и недовольных жизнью. И в завершение отмечу, несмотря на изначально негативное содержание, с течением времени термин стал объектом самоиронии. Многие россияне стали называть себя самих скуфами или защищать тех, кто соответствует этим характеристикам. Интересно, что в интернете скуфами называют актеров Сергея Бурунова и Леонардо Ди Каприо и даже Копатыча из «Смешариков».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: В городе Приозерск всю свою жизнь прожили жены и дети Емельяна Пугачева.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,2

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: в Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Певец Сергей Жуков признался, что его вдохновляет Мик Джаггер из группы Rolling Stones. Музыкальный критик Сергей Соседов снова напал на Шамана и Ларису Долину. Рэпер Баста с нетерпением ждет выхода фильма о себе любимом. Телеканал ТНТ снимает очередную новогоднюю комедию и снова с участием Филиппа Киркорова. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог» у микрофона Дэн Соколов. Всем привет! Всех поздравляю с началом августа, самого волшебного месяца лета, который частенько меняет нашу жизнь до неузнаваемости. Надеемся на перемены только к лучшему и стараемся на это хоть как-то повлиять. Ставим лайки в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Это, кстати, помогает сформировать национальную десятку главной песни большой страны на ближайшую неделю. За подробностями следуйте в наш канал в мессенджере «Макс». Находите там по нику Радио РД или по адресу max.ru/radio-rd. Там оперативно появляются полезные новости, занимательные рубрики размещаются. Ну и, конечно же, хит-парад. Главные песни большой страны. Открываем первую десятку августа с певицей Татьяной Куртуковой. Ее песня «Не спеши» в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Канал ТНТ объявил о старте съемок новогоднего проекта «Очень сказочные дела», который должен выйти в общероссийский кинопрокат 3 декабря, ну и появиться в телеэфире вечером 31 декабря. На этот раз продюсеры решили отойти от эстетики советской комедии и взяли за ориентир советские сказки Александра Роу. По сюжету все жители 39-го царства сходят с ума по трем славным богатырям. Их битвы, как рок-концерты, собирают толпы фанатов. Главным героем сказки станет 40-летний неуклюжий парень Емеля. Он срывает секретную операцию по поимке Кощея, сотрудничает с бабой Ягой, бандой Соловья-разбойника и инфо-цыганским табором. Здесь снова не обойдется без Филиппа Киркорова и множества других персонажей, годами не покидающих телеэфиры. Обещают неожиданные каверы на хиты 2000-х, ну и много всего интересного. В общем, очередная попытка сбежать в счастливое прошлое. Тем продолжают такие же герои 2000-х, группа «Градусы» в десятке радио родных дорог.

0: Классные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Музыкальный критик Сергей Соседов в очередной раз набросился на Шамана и Ларису Долину в одном из недавних интервью. Он заявил, что артистом номер один сегодня является Ваня Дмитриенко, поскольку он смог завоевать интерес как у молодой, так и у более возрастной публики. Он стал глотком свежего воздуха среди всех наших стареющих артистов, сообщает Сергей Соседов и объясняет, почему именно хиты Вани Дмитриенко стали самыми лучшими и самыми популярными в России, несмотря на высокую конкуренцию. Дело, мол, не в миллиардных вложениях в рекламу и клипы артиста, а в том, что артиста заметили сами люди и по достоинству оценили ту новизну, которой всем так не хватало. Это говорит не Лариса Долина с ее старыми песнями и не Ярослав Дронов с полутора хитами. Это нечто более масштабное, но в то же время нишевое. Вот он, рецепт успеха, который наверняка пригодится и другим музыкантам. Например, группе «Новые самоцветы», которая продолжает пополнять свой репертуар новыми версиями старых хитов. «Танцы на воде» в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о музыке популярной и музыке настолько популярной, что она идет уже как обыденный ежедневный фон, ее просто не замечаешь. В этом жанре у нас сегодня солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков, который на днях заявил, что не собирается, несмотря ни на что, уходить со сцены. Он усомнился, что возраст может стать причиной завершения карьеры, и признался, что пока не представляет свою жизнь без популярности. Я, говорит, смотрю на Мика Джаггера из группы Rolling Stones, которому то ли 70, то ли 80. Он зажигает так, что даже я бы так не смог, говорит Сергей Жуков. Смотрю, как он прыгает, заскакивает на колонки и думаю, ну а мне-то что, всего лишь 50 лет, еще плясать и плясать. На днях Сергей Жуков, кстати, выпустил новый альбом, посвященный 30-летию группы «Руки вверх». И в стремлении к популярности Сергей Жуков не одинок на эстраде. Вот, например, другой герой 90-х, певец Шура, тоже делает все, чтобы не терять популярности. На днях он поучаствовал в записи новой версии хита «Белая стрекоза любви». И сегодня эта композиция в десятке радио родных дорог.
2: Седьмое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Первый трейлер фильма «Баста. Начало игры» появился на неделе в сети интернет, и по названию понятно, что это фильм о творческой личной жизни Василия Вакуленко, широко известного как рэпер Баста. Главную роль в байопике сыграл актер Слава Копейкин, и сам фильм рассказывает историю начинающего ростовского музыканта, который через клубы, квартирники и уличные разборки пытается найти себя, свой образ и темы для своих треков. На фоне первой любви, дружбы и семейных испытаний он делает свой главный выбор – посвятить себя музыке. Наш фильм – это честный рассказ про то, как человек при всех соблазнах, обстоятельствах и жертвах верил в себя и не прогадал, комментирует режиссер. Наверняка что-то похожее когда-нибудь снимут и про других героев 2000-х. Группу Бис, например, зря, что ли, они вернулись на эстраду спустя 17 лет и даже записали новую песню «Таня, не плачь». Сегодня эта песня, кстати, в десятке радио родных дорог.
1: Шестое место.

0: Мы песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: История одного из хитов 80-х рассказала на днях литературная газета. Речь композиции «Каракум» группы «Круг», которая звучала из каждого окна в свое время, но никто не знал ее истории. Сообщает, что автор хита Игорь Саруханов сначала написал мелодию и спел на нее случайные слова «Кара-кара-кара-кара-вэй». Потом подключился поэт Анатолий Монастырев и отметил, что в ритм припева нормально ложится на название пустыни в Туркменистане. В 81 году Саруханов вместе с коллегами по группе «Цветы» основал новую группу «Круг». В 83-м коллектив записал магнит-альбом «Круг друзей», который вышел огромным тиражом в 86-м. Ну и песня стала хитом советских дискотек. Ждем подобную историю о другом хите Игоря Саруханова «Желаю тебе». Благо, жизнь его продолжается в новой версии. Певица Кая в десятке радио родных дорог.
1: Пятое место.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие полчаса о популярных артистах и непопулярных пиар-ходах для привлечения внимания общественности к своей персоне. Вечный номер два Сергей Лазарев на днях поделился подробностями своего гастрольного райдера, сравнив его с требованиями танцевальной группы. Сначала он продемонстрировал список продуктов, которые необходимы его балету. Это вишня, черешня, клубника, арбуз, персики, разные виды колбас и сыров. Затем показал собственные предпочтения и подчеркнул, что они гораздо скромнее. Вот, говорит, у меня требования простые. Йогуртик, лимончик, помидорчик. Нет никакой клубники, никакого арбуза и никаких излишеств. Мне, говорит, лишнего не надо. Мне, говорит, лишь бы к зрителям на сцену. Представляю себе, как смеются сейчас те, кто хоть раз занимался организацией его концертов. Смеются и слушают новую песню Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End» в десятке радио «Родных дорог».
1: Четвертое место.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: 42-летняя Зара показала яркий курортный образ и рассказала о новом проекте, сообщает редакция сайта одного из музыкальных телеканалов. Артистка опубликовала в личном блоге фотографии, сделанные во время недавнего отдыха с сыновьями в Турции, и отметила, что уже в Москве находится и много предстоящей работы на студии. В частности, артистка недавно рассказывала, что работает над новым альбомом, который посвящен творчеству Владимира Высоцкого, и будет ли это продолжением прошлогоднего осеннего релиза или что-то концептуально новое, пока не ясно. Но понятно одно – артистка не боится экспериментов. Вот, например, ее дуэт с участником шоу «Голос» Виктором Чапаевым сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Третье.

0: хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Участники группы «Добро» Иван и Михаил Засидкевичи на неделе не только новые песни своих поклонников порадовали, но и новым клипом, сюжет которого предельно прост. Тусовки с пацанами во дворе жилого дома спального района. Новый хит под названием «На счастье» пока только набирает силу, и ребята всячески готовы эту песню продвигать. В частности, они пообещали в ближайшие дни объявить вторую часть концертного тура «Мой путь» и напомнили, что новую песню можно услышать на ближайших концертах 1 августа в Воронеже, 8 августа на фестивале «Край земли» в мордовском городе Ордатове, 22 августа в Петербурге и 9 октября в Москве. Ну а пока везде и сразу песня «Море, привет» в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Все очень сильно поменялось в шоу-бизнесе за прошедшие 20 лет, утверждают Дмитрий Алексей, диджей и продюсеры проекта «Филатов и Кэрос». Если 20 лет назад все строилось на гастрольной деятельности, и даже большие артисты практически не зарабатывали на музыке, то сейчас все наоборот. Многие артисты практически не выступают и живут на доходы от прослушиваний. Интернет дал дополнительные возможности, и, скорее всего, дальше все будет меняться еще быстрее из-за искусственного интеллекта, уверены ребята. Что бы там ни было завтра, но сегодня они артисты номер один, и их новая композиция «Среди счастливых людей» на первой строчке национального хит-парада главные песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте поиски радио родных дорог или вводите ник Радио РД. Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте записи этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Вася на радио родных дорог в Макс. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Разор родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Вы наверняка удивитесь, но существует и второе название этой песни – «Бледный бармен». Песня тоже является частью вселенной, философская композиция, которая стала настоящей визитной карточкой группы «Рондо». А написана она была еще в 1989 году. Автором текста является поэт Александр Шаганов. Музыку написал композитор Игорь Матвиенко. Он, к слову, изначально назвал песню «Вселенная». И именно под таким названием она числится в реестре Российского авторского общества.
1: Звездный коньяк, разбавленный хлеб, сжатые нервы на колени.
0: Интересно знать, поначалу Матвиенко не планировал отдавать песню «Рондо». Он рассчитывал предложить ее другому исполнителю. Но барабанщик группы Николай Сафонов сумел убедить Игоря Игоревича дать шанс «Рондо». И надо сказать, что во многом благодаря этому шедевру статус «Рондо» резко изменился. Группа стала известна им на всю страну. Позже Матвиенко создает группу «Иванушки Интернешнл». И коллектив исполняет «Вселенную», но уже в танцевальной обработке. И, разумеется, повторить успех оригинала и близко не удалось.
2: Музыкальные расследования на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: Гороховецкая лошадка. Фирменный сувенир города Гороховец.
6: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 104,7 FM.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спеют ли мне песню? О любви они выдумают.
2: Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: amor.
1: Очень полезная передача.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Автолюбители какого возраста чаще всего попадают в ДТП? Экспертам нескольких страховых компаний удалось вычислить возраст тех, кто чаще всего попадает в автомобильные аварии. И тут, надо сказать, без особых сюрпризов. Чаще всего в ДТП оказываются люди в возрасте от 20 до 25 лет. То есть те, кто получил водительское удостоверение совсем недавно. При этом женщины чаще обращаются в компании. Частота ДТП у них достигает 35% против 29% у мужчин. Однако не стоит думать, что стереотип о том, будто женщина водит автомобиль хуже, подтверждается. Дело в том, что средний размер ущерба у молодых мужчин заметно выше. Именно они чаще остальных становятся участниками тяжелых аварий. Доля тотальных ДТП у этих водителей является максимальным показателем по всей статистике. Также высокие аварийные показатели в возрастной группе от 38 до 43 лет. 23% от всех страховых случаев. Ну а замыкает аварийный топ люди в возрасте от 60 до 65 лет.
1: Очень полезная передача. Реклама.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: У города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: беспроводных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: гості з радіо рідних дорог. Історія їди.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Сочень, когда-то его ели только в сочельник, день накануне Рождества Христова, и в крещенский сочельник. Отсюда и такое название. Сочень, сложенная пополам лепешка из пресного теста с начинкой, обычно творожной. По форме напоминает полукруг. Способов приготовления сочни несколько. Главное во всех вариантах очень тонко раскатать тесто. Это могут быть небольшие плоские пирожки с творожной начинкой или тесто, которое раскатали в один большой пласт. Отличной альтернативой творогу считались и ягоды, например, брусника или клюква. В кулинарном словаре писателя-историка Вильяма Похлебкина указано, что сочни появились на севере России. Там впервые стали выпекать полуоткрытые пирожки с разными начинками, в том числе и с творогом. И, кстати, знакомые нам сочники из песочного теста с творогом – ближайшие родственники сочням. И если поначалу эту выпечку было принято готовить на Рождество, то сейчас она будет приятным дополнением к чаепитию в любое время года.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Новая русская пословица гласит: «Скуфом быть честь, а зумеры и в каждом дворе есть». Но кто же такие скуфы? Современный язык постоянно пополняется словами и выражениями, которые характеризуют новое явление. Одно из таких слов – скуф. Этим термином называют мужчин за 35-40 лет. Слово активно используют молодежь в соцсетях и в повседневной жизни. Но тут есть важное пояснение. Под термином «скуф» понимает мужчин неопрятных, с лишним весом и пивным животом. Считается, что они рано забросили себя, не занимаются спортом и предпочитают жирную пищу. Обычно скуфы ассоциируются с низкооплачиваемой работой, семейным бытом и консервативными взглядами. Хобби этих людей, по мнению интернет-сообщества, охота, рыбалка, видеоигры и просмотр телевизора. Скуфов часто представляют как ворчливых и недовольных жизнью. И в завершение отмечу, несмотря на изначально негативное содержание, с течением времени термин стал объектом самоиронии. Многие россияне стали называть себя самих скуфами или защищать тех, кто соответствует этим характеристикам. Интересно, что в интернете скуфами называют актеров Сергея Бурунова и Леонардо Ди Каприо и даже Копатыча из «Смешариков».
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Первое название города Волжск – Лопатино.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: На гербе Нижнего Новгорода изображен олень. Хотя на самом деле оленей в нижегородских лесах не водятся. Водятся лоси.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.9

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Всем привет. Мы группа
0: Хай-Фай. Танцевально. Хитово. Кайфово. Начинаем прямо сейчас.
4: Поехали.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».
2: Осень за окном, лист озябший под дождем.

0: в Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на

Самара здесь. Псков здесь. Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Сосновый Бор находится Ленинградская атомная станция.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Ставрополь неоднократно входил в список наиболее благоустроенных городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Некогда Ульяновск называли Симбирском, а еще раньше Симбирском через букву «Н».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.

Хит-парад главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушка

0: Самым популярным брендом города Петрозаводска остаются калитки. Особые пирожки по традиционным рецептам.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Дубцова. «Люби меня долго».

0: скучаю.
1: Я соскучилась, любимый.
2: Давай же.
0: Беременна.
2: Давай, пожалуйста.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.